0: со штилем прейским любиву.
1: Лежашни па. Долеу.
2: Да те ме на вендерола зиште ке омонио. Сундиш мата.
1: Отрубиш вола.
3: Радио Лузитания. 24 horas por dia. A música de Portugal.